0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 18 августа, Католическая Церковь чтит память равноапостольной святой Елены, царицы, матери святого Константина Великого. Большая заслуга святой царицы Елены состоит в том, что в 326 году она отправилась в Иерусалим в поисках креста Господня. Благодаря ее поискам и попечению нашли три креста и около них дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, умерший воскрес, и таким образом узнали крест Спасителя. Когда же люди узнали о чуде, то многие захотели увидеть Святой Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили, воздвигли крест. Память этого события церковь установила праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется в католической церкви 14 сентября. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Циммермана Иоанна. Он служил в Астрахани, в Самарской губернии и в Царицыне. Подвергался арестам в 1918, 20, 24, 25 и 30 годах. Был в лагерях Сибири и Казахстана. Расстрелян 17 августа 1937 года.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о масштабной катастрофе на севере Зимбабве, где в результате крушения парома на озере Кариба погибли по меньшей мере 92 человека, включая 18 детей. Святейший Отец вверяет души погибших милосердию всемогущего Бога и выражает искренние соболезнования всем, кто скорбит об утрате, говорится в телеграмме за подписью государственного секретаря кардинала Пьетро Паролино. Папа Римский возносит молитвы о гражданских властях и участниках поисково-спасательных операций, призывая на всех пострадавших утешительные Божьи дары исцеления и крепости.

В Бенедиктинском аббатстве Маунт-Эйнджел, штат Орегон, США, с 14 по 19 августа проходит встреча, посвященная литургической подготовке народа Божьего. Папа Лев XIV приветствовал ее участников в письме, адресованном префекту Департамента богослужения и дисциплины таинств кардиналу Артуру Рошу. Святейший Отец обширно цитирует апостольское послание Папы Франциска «Desiderio Desiderare», говоря о красоте, богословской и духовной глубине литургии. Папа Франциск подчеркивает необходимость тщательной и непрерывной подготовки как духовенства, так и мирян для возрождения литургической жизни во Вселенской Церкви. Воскресная Евхаристия, подчеркивает далее в своем письме Папа Лев, должна быть глубоко назидательна, продвигая все более глубокое понимание «ars celebrandi», проявленной не только теми, кто служит литургию, но и всей ассамблеей. Чтобы продвигать достойное совершение священных тайн, мы должны подчеркивать необходимость верности одобренным текстам и инструкциям, пишет папа, в особенности ставя акцент на уважении, которое должны проявлять те, кто призван подготавливать священнопразднование божественных тайн, прежде всего священники, к обрядам, установленным папой святым Павлом VI и папой святым Иоанном Павлом II. Дебаты симпозиума в Маунт-Эйнджеле папа вверяет заступничеству Девы Марии, престолу мудрости, преподавая апостольское благословение всем участникам.

0: В воскресенье 16 августа папа Лев XIV обратился к паломникам, собравшимся на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, с размышлением над евангельским эпизодом о хананейской женщине. Накануне верующие созерцали Пресвятую Деву Марию в ее нерасторжимой связи с Сыном, когда даже смерть не смогла разорвать то единение души и тела, которое есть жизнь вечная. Епископ Рима подчеркнул, что каждое воскресенье напоминает нам, та же полнота предназначена всем, кто следует за Иисусом. Ведь Его воскресение — это не событие прошлого, а жизнь, вовлекающая и преображающая каждого. Свидетельством этой преображающей силы становится хананеенка, главная героиня воскресного Евангелия. Не принадлежа к израильскому народу и, будучи чужеземкой, она настойчиво ищет разговора с Иисусом, следуя за Ним, словно ученица, уже связанная с Ним узами веры. Они никогда не встречались прежде, но таинственным образом вера уже проросла в ее сердце. Она просит не за себя, а о мире и исцелении для своей беснующейся дочери, с полным доверием признавая в Иисусе Мессию, Сына Давидова. Евангелист не скрывает препятствий на пути этой женщины, апостолы видят в ней лишь докучливую чужестранку, да и сам Иисус поначалу сдерживает ее просьбы. Учитель удалился в эти пределы, желая, как и в иных случаях, уединиться для молитвы и наставления учеников. Однако происходит непредвиденное. Папа призвал задуматься над послушанием самого Иисуса, исполняющего свою миссию с готовностью быть вовлеченным в то, что он видит и слышит. В итоге Иисус откликается на мольбу женщины. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Епископ Рима отметил, что и в наши дни Церковь должна уметь удивляться действию Бога и нести мир Христов за пределы уже очерченных границ. Божья благодать опережает миссию Церкви, действуя в тайниках человеческой совести. В любой встрече, даже в тех, что нарушают наши планы, необходимо преклонять слух, открывать глаза и сердце навстречу тому, что Бог хочет сказать нам. У хананеенки верующие учатся смирению и непреклонной решимости. Благодаря ее вере мы узнаем, что Божий трапезный стол приготовлен для всех, и ни для кого не предназначены лишь крохи, ибо у каждого в доме Отца есть свое место. В свете этой веры становятся невыносимыми неравенство, дискриминация и барьеры, попирающие достоинство слишком многих сыновей и дочерей Божьих, заявил Святейший Отец. В завершение епископ Рима призвал верующих помнить, что мы являемся Церковью Иисуса Христа посреди терзаемого мира, жаждущего мира и покоя. Папа призвал верить себя заступничеству Пресвятой Девы Марии, с чьих уст сходит величайший гимн «Манификат», песнь тех, кто видит реальность Божьим взглядом, а потому не теряет надежды и действует с любовью.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: История Евы и змея начинается с вопроса, но заканчивается поступком, который изменит человеческую историю. Всего несколько фраз отделяют этот вопрос от поступка, и именно в них происходит самое важное. Ева начинает иначе слышать Божье Слово, затем иначе смотреть на дерево, а вместе с этим и на саму себя. Как же один разговор может завести человека так далеко? Сегодня мы продолжим чтение 3 главы книги «Бытия», следя за тем, как в разговоре со змеем человек постепенно начинает воспринимать свою человеческую меру и предел уже не как данность, а как недостаток, который необходимо устранить. Чтобы понять разговор Евы со змеем, нужно на мгновение вернуться в сад, каким его показывает книга «Бытия». Перед человеком не пустое пространство и не одно запретное дерево, а сад, полный деревьев, приятных на вид и хороших для пищи. Среди них рассказ особо выделяет два – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Здесь возникает деталь, которую легко не заметить. Дерево жизни Господь произрастил посреди рая. Значит, жизнь оказывается в самом центре этого мира. В библейском тексте это «эц хайм» – дерево жизни, то есть жизни как самого факта существования. Прежде чем что-либо понять, человеку дано жить. А дерево познания добра и зла находится рядом, но не в центре. И именно от него вкушать запрещает Бог. В библейском тексте оно называется «эц хадаат тов вара». Даат – это познание, знание, понимание, но не просто получение информации. В самом познании есть стремление постичь вещь, вместить ее в свой разум, усвоить. Но о каком добре и о каком зле говорит здесь Писание? Тов – это доброе, хорошее, прекрасное, благоприятное. Ра – злое, дурное, плохое, безобразное. Перед нами не два узких понятия, а два широких смысловых поля, два противоположных края реальности. Как объясняет Розини, через крайние точки здесь обозначается целое. Поэтому познание добра и зла означает не просто разобраться в том, что хорошо, а что плохо, но желание охватить пониманием все существующее. Мы действительно хотим понимать мир, других людей, самих себя, но желание понимать может перейти в требование, чтобы не осталось ничего непостижимого. Это уже притязание на всеведение. Но Божий запрет ограничивает не само стремление человека понимать, а притязание вместить в себя всю реальность. Человек может искать и познавать, но не может знать все. А змей предлагает Еве мир, в котором больше не останется ничего непонятного. Человеческая мера вдруг кажется ей не даром, а тем, чего ей недостает. Если она хочет стать как Бог, значит, ей нужно перестать соглашаться с тем, что она человек. Именно это снова и снова происходит с человеком. Нам хочется заранее знать, каким окажется другой и что нас ждет впереди. Но жизнь не дает таких гарантий. Брак нельзя сначала понять до конца. Его приходится принимать таким, каков он есть. Так бывает и с церковью, когда мы хотим охватить ее целиком, ее историю, слабости, решения, ошибки. Но тогда мы перестаем замечать главное. Бог действует и там, где особенно очевидна слабость тех, кто составляет церковь. Еще недавно Ева просто жила в мире, который был ей дан, и не видела в том, что она человек, никакого недостатка. Но теперь центр ее внимания незаметно смещается от жизни к желанию понять все. Ее человеческая мера начинает казаться ей неполной, словно сама она еще не вполне состоялась. Бог знает все, человеку не дано знать всего, значит, ему чего-то недостает. «Будете как боги», — обещает ей змей, и вместе с этим он меняет ее взгляд на саму себя. Быть просто человеком оказывается уже недостаточно. Сама мера теперь воспринимается не как то, что определяет человека, а как то, что мешает ему стать тем, кем он будто бы должен быть. Всякое «нет» начинает восприниматься как враг. Но как человек решается переступить предел, если ему не видно, куда ведет этот шаг? Бог сразу говорит о последствиях. Дерево может быть красивым, плод желанным, знание привлекательным, но выбор имеет последствия. Змей делает обратное, показывает привлекательность поступка и скрывает то, к чему он ведет. Поэтому важнее спросить не только, что мы получим сейчас, но и кем и где мы окажемся после этого. После того, как разрушаются прежние опоры, Ева остается один на один с реальностью. Она уже не дочь, принимающая мир из рук отца, а словно сирота, которой приходится самой решать, что перед ней. Ее решение теперь рождается не из мудрости, которой она доверилась, а из собственного впечатления. Она видит, желает и сама решает, что это значит. Здесь рассказ неожиданно соединяет два действия, которые мы привыкли различать – есть и познавать. Пищу мы принимаем внутрь и усваиваем, но и то, что понимаем, мы тоже стремимся усвоить, сделать частью себя. Ева словно пытается буквально принять в себя то знание, которое ей обещал змей. Ева дает плод Адаму, а он не становится для нее тем помощником, которым должен был быть. Он просто принимает ее решение, поэтому видеть в нем лишь пассивную жертву Евы было бы слишком просто. Еве нужен был не тот, кто просто разделит ее взгляд, а тот, кто останется другим и потому сможет увидеть то, чего она сама уже не видит. Адам должен был привести в эту ситуацию не еще одно согласие, а собственную память о Божьем Слове. Заповедь была дана ему еще до появления Евы. Их совместная жизнь предполагала встречу двух голосов, а не простое следование одного за другим. Падение Адама – это не только нарушение заповеди, это еще и отказ от доверия. Чужое искаженное представление о Боге становится для него убедительнее самого Бога.
0: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос!

next call.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 18 августа, католическая церковь чтит память равноапостольной святой Елены, царицы, матери святого Константина Великого. Большая заслуга святой царицы Елены состоит в том, что в 326 году она отправилась в Иерусалим в поисках креста Господня. Благодаря ее поискам и попечению нашли три креста и около них дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, умерший воскрес, и таким образом узнали крест Спасителя. Когда же люди узнали о чуде, то многие захотели увидеть святой крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили, воздвигли крест. Память этого события церковь установила праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется в католической церкви 14 сентября. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Циммермана Иоанна. Он служил в Астрахани, в Самарской губернии и в Царицыне. Подвергался арестам в 1918, 20, 24, 25 и 30 годах. Был в лагерях Сибири и Казахстана. Расстрелян 17 августа 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о масштабной катастрофе на севере Зимбабве, где в результате крушения парома на озере Кариба погибли по меньшей мере 92 человека, включая 18 детей. Святейший Отец вверяет души погибших милосердию всемогущего Бога и выражает искренние соболезнования всем, кто скорбит об утрате, говорится в телеграмме за подписью государственного секретаря кардинала Пьетро Паролино. Папа Римский возносит молитвы о гражданских властях и участниках поисково-спасательных операций, призывая на всех пострадавших утешительные Божьи дары исцеления и крепости.

В Бенедиктинском аббатстве Маунт-Эйнджел, штат Орегон, США, с 14 по 19 августа проходит встреча, посвященная литургической подготовке народа Божьего. Папа Лев XIV приветствовал ее участников в письме, адресованном префекту Департамента богослужения и дисциплины таинств кардиналу Артуру Рошу. Святейший Отец обширно цитирует апостольское послание Папы Франциска «Desiderio Desiderare», говоря о красоте, богословской и духовной глубине литургии. Папа Франциск подчеркивает необходимость тщательной и непрерывной подготовки как духовенства, так и мирян для возрождения литургической жизни во Вселенской Церкви. Воскресная Евхаристия, подчеркивает далее в своем письме Папа Лев, должна быть глубоко назидательна, продвигая все более глубокое понимание «ars celebrandi», проявленной не только теми, кто служит литургию, но и всей ассамблеей. Чтобы продвигать достойное совершение священных тайн, мы должны подчеркивать необходимость верности одобренным текстам и инструкциям, пишет папа, в особенности ставя акцент на уважении, которое должны проявлять те, кто призван подготавливать священнопразднование божественных тайн, прежде всего священники, к обрядам, установленным папой святым Павлом VI и папой святым Иоанном Павлом II. Дебаты симпозиума в Маунт-Эйнджеле папа вверяет заступничеству Девы Марии, престолу мудрости, преподавая апостольское благословение всем участникам.

0: В воскресенье 16 августа папа Лев XIV обратился к паломникам, собравшимся на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, с размышлением над евангельским эпизодом о хананейской женщине. Накануне верующие созерцали Пресвятую Деву Марию в ее нерасторжимой связи с Сыном, когда даже смерть не смогла разорвать то единение души и тела, которое есть жизнь вечная. Епископ Рима подчеркнул, что каждое воскресенье напоминает нам, та же полнота предназначена всем, кто следует за Иисусом. Ведь Его воскресение — это не событие прошлого, а жизнь, вовлекающая и преображающая каждого. Свидетельством этой преображающей силы становится хананеенка, главная героиня воскресного Евангелия. Не принадлежа к израильскому народу и, будучи чужеземкой, она настойчиво ищет разговора с Иисусом, следуя за Ним, словно ученица, уже связанная с Ним узами веры. Они никогда не встречались прежде, но таинственным образом вера уже проросла в ее сердце. Она просит не за себя, а о мире исцеления для своей беснующейся дочери, с полным доверием признавая в Иисусе Мессию, Сына Давидова. Евангелист не скрывает препятствий на пути этой женщины, апостолы видят в ней лишь докучливую чужестранку, да и сам Иисус поначалу сдерживает ее просьбы. Учитель удалился в эти пределы, желая, как и в иных случаях, уединиться для молитвы и наставления учеников. Однако происходит непредвиденное. Папа призвал задуматься над послушанием самого Иисуса, исполняющего свою миссию с готовностью быть вовлеченным в то, что он видит и слышит. В итоге Иисус откликается на мольбу женщины. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Епископ Рима отметил, что и в наши дни Церковь должна уметь удивляться действию Бога и нести мир Христов за пределы уже очерченных границ. Божья благодать опережает миссию Церкви, действуя в тайниках человеческой совести. В любой встрече, даже в тех, что нарушают наши планы, необходимо преклонять слух, открывать глаза и сердце навстречу тому, что Бог хочет сказать нам. У хананеенки верующие учатся смирению и непреклонной решимости. Благодаря ее вере мы узнаем, что Божий трапезный стол приготовлен для всех, и ни для кого не предназначены лишь крохи, ибо у каждого в доме Отца есть свое место. В свете этой веры становятся невыносимыми неравенство, дискриминация и барьеры, попирающие достоинство слишком многих сыновей и дочерей Божьих, заявил Святейший Отец. В завершение епископ Рима призвал верующих помнить, что мы являемся Церковью Иисуса Христа посреди терзаемого мира, жаждущего мира и покоя. Папа призвал верить себя заступничеству Пресвятой Девы Марии, с чьих уст сходит величайший гимн «Манификат», песнь тех, кто видит реальность Божьим взглядом, а потому не теряет надежды и действует с любовью.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: История Евы и змея начинается с вопроса, но заканчивается поступком, который изменит человеческую историю. Всего несколько фраз отделяют этот вопрос от поступка, и именно в них происходит самое важное. Ева начинает иначе слышать Божье Слово, затем иначе смотреть на дерево, а вместе с этим и на саму себя. Как же один разговор может завести человека так далеко? Сегодня мы продолжим чтение 3 главы книги «Бытия», следя за тем, как в разговоре со змеем человек постепенно начинает воспринимать свою человеческую меру и предел уже не как данность, а как недостаток, который необходимо устранить. Чтобы понять разговор Евы со змеем, нужно на мгновение вернуться в сад, каким его показывает книга «Бытия». Перед человеком не пустое пространство и не одно запретное дерево, а сад, полный деревьев, приятных на вид и хороших для пищи. Среди них рассказ особо выделяет два – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Здесь возникает деталь, которую легко не заметить. Дерево жизни Господь произрастил посреди рая. Значит, жизнь оказывается в самом центре этого мира. В библейском тексте это «эцхайм» – дерево жизни, то есть жизни как самого факта существования. Прежде чем что-либо понять, человеку дано жить. А дерево познания добра и зла находится рядом, но не в центре. И именно от него вкушать запрещает Бог. В библейском тексте оно называется «эц хадаат тоф вара». «Даат» — это познание, знание, понимание, но не просто получение информации. В самом познании есть стремление постичь вещь, вместить ее в свой разум, усвоить. Но о каком добре и о каком зле говорит здесь Писание? «Тов» — это доброе, хорошее, прекрасное, благоприятное. «Ра» — злое, дурное, плохое, безобразное. Перед нами не два узких понятия, а два широких смысловых поля, два противоположных края реальности. Как объясняет Розини, через крайние точки здесь обозначается целое. Поэтому познание добра и зла означает не просто разобраться в том, что хорошо, а что плохо, но желание охватить пониманием все существующее. Мы действительно хотим понимать мир, других людей, самих себя, но желание понимать может перейти в требование, чтобы не осталось ничего непостижимого. Это уже притязание на всеведение. Но Божий запрет ограничивает не само стремление человека понимать, а притязание вместить в себя всю реальность. Человек может искать и познавать, но не может знать все. А змей предлагает Еве мир, в котором больше не останется ничего непонятного. Человеческая мера вдруг кажется ей не даром, а тем, чего ей недостает. Если она хочет стать как Бог, значит, ей нужно перестать соглашаться с тем, что она человек. Именно это снова и снова происходит с человеком. Нам хочется заранее знать, каким окажется другой и что нас ждет впереди. Но жизнь не дает таких гарантий. Брак нельзя сначала понять до конца. Его приходится принимать таким, каков он есть. Так бывает и с церковью, когда мы хотим охватить ее целиком, ее историю, слабости, решения, ошибки. Но тогда мы перестаем замечать главное. Бог действует и там, где особенно очевидна слабость тех, кто составляет церковь. Еще недавно Ева просто жила в мире, который был ей дан, и не видела в том, что она человек, никакого недостатка. Но теперь центр ее внимания незаметно смещается от жизни к желанию понять все. Ее человеческая мера начинает казаться ей неполной, словно сама она еще не вполне состоялась. Бог знает все, человеку не дано знать всего, значит, ему чего-то недостает. «Будете как боги», — обещает ей змей. И вместе с этим он меняет ее взгляд на саму себя. Быть просто человеком оказывается уже недостаточно. Сама мера теперь воспринимается не как то, что определяет человека, а как то, что мешает ему стать тем, кем он будто бы должен быть. Всякое «нет» начинает восприниматься как враг. Но как человек решается переступить предел, если ему не видно, куда ведет этот шаг? Бог сразу говорит о последствиях. Дерево может быть красивым, плод желанным, знание привлекательным, но выбор имеет последствия. Змей делает обратное, показывает привлекательность поступка и скрывает то, к чему он ведет. Поэтому важнее спросить не только, что мы получим сейчас, но и кем и где мы окажемся после этого. После того, как разрушаются прежние опоры, Ева остается один на один с реальностью. Она уже не дочь, принимающая мир из рук отца, а словно сирота, которой приходится самой решать, что перед ней. Ее решение теперь рождается не из мудрости, которой она доверилась, а из собственного впечатления. Она видит, желает и сама решает, что это значит. Здесь рассказ неожиданно соединяет два действия, которые мы привыкли различать – есть и познавать. Пищу мы принимаем внутрь и усваиваем, но и то, что понимаем, мы тоже стремимся усвоить, сделать частью себя. Ева словно пытается буквально принять в себя то знание, которое ей обещал змей. Ева дает плод Адаму, а он не становится для нее тем помощником, которым должен был быть. Он просто принимает ее решение, поэтому видеть в нем лишь пассивную жертву Евы было бы слишком просто. Еве нужен был не тот, кто просто разделит ее взгляд, а тот, кто останется другим и потому сможет увидеть то, чего она сама уже не видит. Адам должен был привести в эту ситуацию не еще одно согласие, а собственную память о Божьем Слове. Заповедь была дана ему еще до появления Евы. Их совместная жизнь предполагала встречу двух голосов, а не простое следование одного за другим. Падение Адама – это не только нарушение заповеди, это еще и отказ от доверия. Чужое искаженное представление о Боге становится для него убедительнее самого Бога.
0: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 19 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Евда, основателя конгрегации Иисуса и Марии для формирования священников в семинариях. Он также основал Институт дочерей сердца Девы Марии для утверждения в христианской жизни кающихся женщин. В 1643 году он основал и возглавил священническую конгрегацию Иисуса и Девы Марии. Сегодня церковь также вспоминает священника Йозефа Валабека, посвятившего свою жизнь Христу. Он приехал в Россию из Словакии в 1998 году. Работал викарием в Саратове, настоятелем в Камышине, Волгодонске и Анапе. Умер в Анапе 16 августа 2005 года. Также посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу брат Роже Шуц, основатель экуменической монашеской общины Тезе, трагически погиб в августе 2005 года. Господи, помилуй нас, грешных.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В ночь с 15 на 16 августа в Венгрии на автотрассе М3 произошла трагедия. В 140 километрах от Будапешта перевернулся автобус с польскими паломниками. В результате аварии погибли 12 человек, 10 получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 59 пассажиров, возвращавшихся из паломничества в Меджугорье. Они были преимущественно из епархии Жешева и Пшемысля. Папа Лев XIV выразил соболезнования ординарию Жешевской епархии Яну Вон Тробе в телеграмме за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролина. Говорится, что папа с глубокой болью воспринял весть о случившемся. Он выражает духовную близость всем, кого коснулась эта трагедия, и возносит особые молитвы за тех братьев и сестер, которые, возвращаясь из паломничества веры, завершили свое земное паломничество. Папа вверяет их Божьему милосердию и молит Господа об утешении для их родных, оплакивающих утрату. Папа припоручает всех Богу заступничеством Матери Божьей Чинстаховской и преподает апостольское благословение в знак отеческой близости и христианской надежды.

В воскресенье 16 августа после молитвы «Ангелус» Лев XIV обратился с новым призывом к установлению мира на Ближнем Востоке, благословил участников предстоящих спортивных состязаний и приветствовал паломников. Святейший Отец вновь возвысил свой голос в защиту мирного населения. «Я возобновляю свой призыв к прекращению насилия в отношении палестинского гражданского населения на западном берегу реки Иордан и настоятельно прошу международное сообщество сделать все возможное для продвижения решения на основе двух государств ради достижения справедливого и прочного мира». Папа напомнил, что на этой неделе в итальянском Таранто стартуют Средиземноморские игры, которые объединяют спортсменов из различных стран Африки, Азии и Европы, принадлежащих к Средиземноморскому региону. Епископ Рима выразил надежду, что это спортивное событие станет пророчеством мира и братства между народами этого региона и всего мира. Особые слова и апостольское благословение Святейший Отец уделил польским верующим, обратившись к многочисленным участникам традиционного паломничества в святилище Пресвятой Девы Марии в Пекарах-Слёнске.

Таранто с 21 августа по 3 сентября будут проходить Средиземноморские игры среди участников спортсмены из Ватикана. За присутствие Ватиканского спортивного общества «Атлетика Ватикана» проголосовали единодушно олимпийские комитеты всех 26 стран-участниц. Спортсмены из самого маленького государства отправятся на Средиземноморские игры уже во второй раз. Впервые Ватикан был представлен на этом состязании в 2022 году в Алжире, а в целом в различных международных спортивных соревнованиях «Атлетика Ватикана» участвует в 10-й раз. Спортивное общество «Атлетика Ватикана» привезет с собой крест спортсменов, который сопровождает многие спортивные соревнования, начиная с Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Этот крест – произведение английского скульптора Джона Корнуэлла. Он реализовал его по случаю Олимпиады из 15 фрагментов древесины из разных регионов мира – Святой Земли, Китая, России, Северной Африки, ЮАР, Индии, Австралии, Бразилии, Аргентины, Ямайки, Северной Америки и из самого Лондона. Перед началом Средиземноморских игр в Кафедральном соборе Таранто архиепископ Чиро Миньеро совершит святую мессу, во время которой крест спортсменов будет установлен в храме, где останется до завершения соревнований. Как пояснил кардинал Хосе Толентино де Мендоса, возглавляющий Ватиканский департамент культуры и образования, этот крест является посланием без слов, утверждая, что каждая жизнь, даже в трудах и страданиях, достойна любви, уважения и признания. На Средиземноморских играх ватиканские спортсмены будут выступать в турнирах по паделу, фехтованию и велоспорту.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного искусствоведа отца Тимоти Вердона «Сон матери. Иконография Успения Пресвятой Девы Марии». В апостольской конституции «Munificentissimus Deus», обнародованной Пием XII 1 ноября 1950 года, среди источников, приведенных в поддержку догмата об Успении Пресвятой Богородицы, есть также священная иконография. С цитатами из священных писаний, которые позволяют нам говорить об объявленной истине, Пий XII рассматривал всю совокупность святоотеческих, богословских, литургических и иконографических свидетельств, а также саму веру народа в качестве общего доказательства истинности откровения Святого Духа. Согласно логике его размышлений, священное искусство было признано в качестве «locus theologicus» на основе трудов отцов и учителей церкви. Впоследствии такой подход был углублен римскими папами Павлом VI, Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Как же искусство церкви иллюстрирует тысячелетнюю веру христиан в Успение Пресвятой Богородицы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить о том, что конец жизни Марии, как и начало, принадлежит не Евангелию, а церковному преданию. Апокрифические тексты христианско-иудейского происхождения, относящиеся ко II веку и распространявшиеся в церкви вплоть до V-VI веков, описывают окончательное земное погружение в сон Пресвятой Девы – «Dormitio Virginis». Эти тексты начинают повествование об этом событии с вещих посещений ангелов и самого Христа. Некоторые из этих сцен изображались художниками, но весьма редко. Когда апостолы возвратились из дальних стран, где они проповедовали, восстанавливается изначальное ядро Пятидесятницы, и Мария снова окружена ближайшими соратниками ее сына. В средневековом искусстве в этой сцене также часто изображается Христос, который берет на руки душу своей матери, представленной в виде младенца. Таким образом создавалось отражение Мадонны с младенцем, где взрослый сын прижимает к себе свою маленькую матерь, а не наоборот. Обычно Успение Пресвятой Богородицы не изображалось без четкого указания того, что будет дальше. Например, в конце Средневековья было принято изображать весь процесс засыпания и следующего за ним апофеоза. Здесь стоит упомянуть монументальный витраж «Дуччо» для собора Сиены, где изображены один над другим сюжеты Успения, принятия на небо и коронации. Также нельзя не отметить огромный резной алтарь Фейта Штосса, шедевр позднеготического стиля, созданный немецким скульптором в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Мариатском костеле в Кракове. От главной сцены внизу, на которой мы видим Марию не на ложе, но стоящей на коленях и засыпающей среди апостолов, взор зрителя поднимается к Христу, который принимает свою Матерь, а затем еще выше, к Пресвятой Троице, которая ее венчает короной. Эти два события, Успение и Коронация, завершают рассказ о жизни Марии, точнее, переносят ее в иное измерение. Они действительно представляют две фазы одного процесса возвышения Матери. Эквивалент воскресения сына, затем его вознесения одесную отца.

0: Основополагающим событием является телесное принятие на небо Пресвятой Девы, которое, хотя и было определено в догматических терминах только в 1950 году, является частью общего чувства христиан самых первых веков. Апокрифическая история, сохранившаяся в нескольких средневековых версиях, но имеющая древнее происхождение, описывает, как апостолы положили тело Марии в гробницу с плачем и пением песен, полных любви и нежности. Затем внезапный небесный свет окружил их, и упали апостолы на землю, а святое тело было вознесено на небеса ангелами. В иконографии средних веков это событие изображалось в виде круга, символизирующего небо. Круг уже давно был распространен в римском искусстве в сценах, изображающих апофеоз героя. Позже эта форма превратится в концентрические лучи или в яркое сияние, которое, когда Мария еще в пути, связывает ее с царством света, в котором обитает всемогущий Бог. Вспомним, например, об Успении Пресвятой Богородицы работы Тициана в базилике Дей Фрари в Венеции. Средневековое искусство символизировало особую избранность Марии, прежде всего метафорой царственности, поскольку она подсказывала параллель между небесным и земным порядком. Не случайно над входными вратами собора Реймса, церкви, где по древней традиции венчались на царство короли Франции, мы видим коронацию Пресвятой Девы, что как бы узаконивает сакральный характер, предписываемый монарху. Но и вдали от дворов Северной Европы, в свободных итальянских республиках, таких как Флоренция и Сиена, поэзия царственности также обуславливала богородичную иконопись. Самым первым произведением, выполненным для интерьера Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, была мозаика «Коронация Девы» работы Гаддо Гадди. И 130 лет спустя, во время завершения строительства этого храма, сюжетом колоссального витража над алтарем была также «Коронация Богородицы» по рисунку Донателло. Епископ Амадео Лозанский, писатель XII века и ученик святого Бернарда Клервозского, подчеркивает царственность в принятии Марии на небеса. «Святая Дева Мария была принята на небеса», — пишет он, «но ее восхитительное имя сияло по всей земле, даже независимо от этого уникального события, и ее бессмертная слава сияла повсюду еще до того, как она была вознесена на небеса. Она обитала в возвышенном дворце святости. Она наслаждалась величайшим изобилием божественных милостей и, ходатайствуя о верующем и жаждущем народе, она просила ниспослать дождь милостей. Она, Мария, которая по богатству благодати превзошла все творения».
1: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 19 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Евда, основателя конгрегации Иисуса и Марии для формирования священников в семинариях. Он также основал Институт дочерей сердца Девы Марии для утверждения в христианской жизни кающихся женщин. В 1643 году он основал и возглавил священническую конгрегацию Иисуса и Девы Марии. Сегодня церковь также вспоминает священника Йозефа Валабека, посвятившего свою жизнь Христу. Он приехал в Россию из Словакии в 1998 году. Работал викарием в Саратове, настоятелем в Камышине, Волгодонске и Анапе. Умер в Анапе 16 августа 2005 года. Также посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу брат Роже Шуц, основатель экуменической монашеской общины Тезе, трагически погиб в августе 2005 года. Господи, помилуй нас, грешных.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В ночь с 15 на 16 августа в Венгрии на автотрассе М3 произошла трагедия. В 140 километрах от Будапешта перевернулся автобус с польскими паломниками. В результате аварии погибли 12 человек, 10 получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 59 пассажиров, возвращавшихся из паломничества в Меджугорье. Они были преимущественно из епархии Жешева и Пшемысля. Папа Лев XIV выразил соболезнования ординарию Жешевской епархии Яну фон Тробе. В телеграмме за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролина говорится, что папа с глубокой болью воспринял весть о случившемся. Он выражает духовную близость всем, кого коснулась эта трагедия, и возносит особые молитвы за тех братьев и сестер, которые, возвращаясь из паломничества веры, завершили свое земное паломничество. Папа вверяет их Божьему милосердию и молит Господа об утешении для их родных, оплакивающих утрату. Папа припоручает всех Богу заступничеством Матери Божьей Чинстаховской и преподает апостольское благословение в знак отеческой близости и христианской надежды.

В воскресенье 16 августа после молитвы «Ангелус» Лев XIV обратился с новым призывом к установлению мира на Ближнем Востоке, благословил участников предстоящих спортивных состязаний и приветствовал паломников. Святейший Отец вновь возвысил свой голос в защиту мирного населения. «Я возобновляю свой призыв к прекращению насилия в отношении палестинского гражданского населения на западном берегу реки Иордан и настоятельно прошу международное сообщество сделать все возможное для продвижения решения на основе двух государств ради достижения справедливого и прочного мира». Папа напомнил, что на этой неделе в итальянском Таранто стартуют Средиземноморские игры, которые объединяют спортсменов из различных стран Африки, Азии и Европы, принадлежащих к Средиземноморскому региону. Епископ Рима выразил надежду, что это спортивное событие станет пророчеством мира и братства между народами этого региона и всего мира. Особые слова и апостольское благословение Святейший Отец уделил польским верующим, обратившись к многочисленным участникам традиционного паломничества в святилище Пресвятой Девы Марии в Пекарах-Слёнске.

Таранто с 21 августа по 3 сентября будут проходить Средиземноморские игры среди участников спортсмены из Ватикана. За присутствие Ватиканского спортивного общества «Атлетика Ватикана» проголосовали единодушно олимпийские комитеты всех 26 стран-участниц. Спортсмены из самого маленького государства отправятся на Средиземноморские игры уже во второй раз. Впервые Ватикан был представлен на этом состязании в 2022 году в Алжире, а в целом в различных международных спортивных соревнованиях «Атлетика Ватикана» участвует в 10-й раз. Спортивное общество «Атлетика Ватикана» привезет с собой крест спортсменов, который сопровождает многие спортивные соревнования, начиная с Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Этот крест – произведение английского скульптора Джона Корнуэлла. Он реализовал его по случаю Олимпиады из 15 фрагментов древесины из разных регионов мира – Святой Земли, Китая, России, Северной Африки, ЮАР, Индии, Австралии, Бразилии, Аргентины, Ямайки, Северной Америки и из самого Лондона. Перед началом Средиземноморских игр в Кафедральном соборе Таранто архиепископ Чиро Минеро совершит святую мессу, во время которой крест спортсменов будет установлен в храме, где останется до завершения соревнований. Как пояснил кардинал Хосе Толентино де Мендоса, возглавляющий Ватиканский департамент культуры и образования, этот крест является посланием без слов, утверждая, что каждая жизнь, даже в трудах и страданиях, достойна любви, уважения и признания. На Средиземноморских играх ватиканские спортсмены будут выступать в турнирах по паделу, фехтованию и велоспорту.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного искусствоведа отца Тимоти Вердона «Сон матери. Иконография Успения Пресвятой Девы Марии». В апостольской конституции «Munificentissimus Deus», обнародованной Пием XII 1 ноября 1950 года, среди источников, приведенных в поддержку догмата об Успении Пресвятой Богородицы, есть также священная иконография. С цитатами из священных писаний, которые позволяют нам говорить об объявленной истине, Пий XII рассматривал всю совокупность святоотеческих, богословских, литургических и иконографических свидетельств, а также саму веру народа в качестве общего доказательства истинности откровения Святого Духа. Согласно логике его размышлений, священное искусство было признано в качестве «locus theologicus» на основе трудов отцов и учителей церкви. Впоследствии такой подход был углублен римскими папами Павлом VI, Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Как же искусство церкви иллюстрирует тысячелетнюю веру христиан в Успение Пресвятой Богородицы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить о том, что конец жизни Марии, как и начало, принадлежит не Евангелию, а церковному преданию. Апокрифические тексты христианско-иудейского происхождения, относящиеся ко II веку и распространявшиеся в церкви вплоть до V-VI веков, описывают окончательное земное погружение в сон Пресвятой Девы – «Dormitio Virginis». Эти тексты начинают повествование об этом событии с вещих посещений ангелов и самого Христа. Некоторые из этих сцен изображались художниками, но весьма редко. Когда апостолы возвратились из дальних стран, где они проповедовали, восстанавливается изначальное ядро Пятидесятницы, и Мария снова окружена ближайшими соратниками ее сына. В средневековом искусстве в этой сцене также часто изображается Христос, который берет на руки душу своей матери, представленной в виде младенца. Таким образом создавалось отражение Мадонны с младенцем, где взрослый сын прижимает к себе свою маленькую матерь, а не наоборот. Обычно Успение Пресвятой Богородицы не изображалось без четкого указания того, что будет дальше. Например, в конце Средневековья было принято изображать весь процесс засыпания и следующего за ним апофеоза. Здесь стоит упомянуть монументальный витраж «Дуччо» для собора Сиены, где изображены один над другим сюжеты Успения, принятия на небо и коронации. Также нельзя не отметить огромный резной алтарь Фейта Штосса, шедевр позднеготического стиля, созданный немецким скульптором в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Мариатском костеле в Кракове. От главной сцены внизу, на которой мы видим Марию не на ложе, но стоящей на коленях и засыпающей среди апостолов, взор зрителя поднимается к Христу, который принимает свою Матерь, а затем еще выше, к Пресвятой Троице, которая ее венчает короной. Эти два события, Успение и Коронация, завершают рассказ о жизни Марии, точнее, переносят ее в иное измерение. Они действительно представляют две фазы одного процесса возвышения Матери. Эквивалент воскресения сына, а затем его вознесения одесную отца.

0: Основополагающим событием является телесное принятие на небо Пресвятой Девы, которое, хотя и было определено в догматических терминах только в 1950 году, является частью общего чувства христиан самых первых веков. Апокрифическая история, сохранившаяся в нескольких средневековых версиях, но имеющая древнее происхождение, описывает, как апостолы положили тело Марии в гробницу с плачем и пением песен, полных любви и нежности. Затем внезапный небесный свет окружил их, и упали апостолы на землю, а святое тело было вознесено на небеса ангелами. В иконографии средних веков это событие изображалось в виде круга, символизирующего небо. Круг уже давно был распространен в римском искусстве в сценах, изображающих апофеоз героя. Позже эта форма превратится в концентрические лучи или в яркое сияние, которое, когда Мария еще в пути, связывает ее с царством света, в котором обитает всемогущий Бог. Вспомним, например, об Успении Пресвятой Богородицы работы Тициана в базилике Дей Фрари в Венеции. Средневековое искусство символизировало особую избранность Марии, прежде всего метафорой царственности, поскольку она подсказывала параллель между небесным и земным порядком. Не случайно над входными вратами собора Реймса, церкви, где по древней традиции венчались на царство короли Франции, мы видим коронацию Пресвятой Девы, что как бы узаконивает сакральный характер, предписываемый монарху. Но и вдали от дворов Северной Европы, в свободных итальянских республиках, таких как Флоренция и Сиена, поэзия царственности также обуславливала богородичную иконопись. Самым первым произведением, выполненным для интерьера Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, была мозаика «Коронация Девы» работы Гаддо Гадди. И 130 лет спустя, во время завершения строительства этого храма, сюжетом колоссального витража над алтарем была также «Коронация Богородицы» по рисунку Донателло. Епископ Амадео Лозанский, писатель XII века и ученик святого Бернарда Клервозского, подчеркивает царственность в принятии Марии на небеса. «Святая Дева Мария была принята на небеса», — пишет он, «но ее восхитительное имя сияло по всей земле, даже независимо от этого уникального события, и ее бессмертная слава сияла повсюду еще до того, как она была вознесена на небеса. Она обитала в возвышенном дворце святости». Она наслаждалась величайшим изобилием божественных милостей и, ходатайствуя о верующем и жаждущем народе, она просила ниспослать дождь милостей. Она, Мария, которая по богатству благодати превзошла все творения.
1: Кто хочет быть первым, будь из всех последним, «И всем слугою», — говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 19 августа католическая церковь чтит память святого Иоанна Евда, основателя конгрегации Иисуса и Марии для формирования священников в семинариях. Он также основал Институт дочерей сердца Девы Марии для утверждения в христианской жизни кающихся женщин. В 1643 году он основал и возглавил священническую конгрегацию Иисуса и Девы Марии. Сегодня церковь также вспоминает священника Йозефа Валабека, посвятившего свою жизнь Христу. Он приехал в Россию из Словакии в 1998 году. Работал викарием в Саратове, настоятелем в Камышине, Волгодонске и Анапе. Умер в Анапе 16 августа 2005 года. Также посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу брат Роже Шуц, основатель экуменической монашеской общины Тезе, трагически погиб в августе 2005 года. Господи, помилуй нас, грешных.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В ночь с 15 на 16 августа в Венгрии на автотрассе М3 произошла трагедия. В 140 километрах от Будапешта перевернулся автобус с польскими паломниками. В результате аварии погибли 12 человек, 10 получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 59 пассажиров, возвращавшихся из паломничества в Меджугорье. Они были преимущественно из епархии Жешева и Пшемысля. Папа Лев XIV выразил соболезнования ординарию Жешевской епархии Яну фон Тробе. В телеграмме за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролина говорится, что папа с глубокой болью воспринял весть о случившемся. Он выражает духовную близость всем, кого коснулась эта трагедия, и возносит особые молитвы за тех братьев и сестер, которые, возвращаясь из паломничества веры, завершили свое земное паломничество. Папа вверяет их Божьему милосердию и молит Господа об утешении для их родных, оплакивающих утрату. Папа припоручает всех Богу заступничеством Матери Божьей Чинстаховской и преподает апостольское благословение в знак отеческой близости и христианской надежды.

В воскресенье 16 августа после молитвы «Ангелус» Лев XIV обратился с новым призывом к установлению мира на Ближнем Востоке, благословил участников предстоящих спортивных состязаний и приветствовал паломников. Святейший Отец вновь возвысил свой голос в защиту мирного населения. «Я возобновляю свой призыв к прекращению насилия в отношении палестинского гражданского населения на западном берегу реки Иордан и настоятельно прошу международное сообщество сделать все возможное для продвижения решения на основе двух государств ради достижения справедливого и прочного мира». Папа напомнил, что на этой неделе в итальянском Таранто стартуют Средиземноморские игры, которые объединяют спортсменов из различных стран Африки, Азии и Европы, принадлежащих к Средиземноморскому региону. Епископ Рима выразил надежду, что это спортивное событие станет пророчеством мира и братства между народами этого региона и всего мира. Особые слова и апостольское благословение Святейший Отец уделил польским верующим, обратившись к многочисленным участникам традиционного паломничества в святилище Пресвятой Девы Марии в Пекарах-Слёнске.

Таранто с 21 августа по 3 сентября будут проходить Средиземноморские игры среди участников спортсмены из Ватикана. За присутствие Ватиканского спортивного общества «Атлетика Ватикана» проголосовали единодушно олимпийские комитеты всех 26 стран-участниц. Спортсмены из самого маленького государства отправятся на Средиземноморские игры уже во второй раз. Впервые Ватикан был представлен на этом состязании в 2022 году в Алжире, а в целом в различных международных спортивных соревнованиях «Атлетика Ватикана» участвует в 10-й раз. Спортивное общество «Атлетика Ватикана» привезет с собой крест спортсменов, который сопровождает многие спортивные соревнования, начиная с Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Этот крест – произведение английского скульптора Джона Корнуэлла. Он реализовал его по случаю Олимпиады из 15 фрагментов древесины из разных регионов мира – Святой Земли, Китая, России, Северной Африки, ЮАР, Индии, Австралии, Бразилии, Аргентины, Ямайки, Северной Америки и из самого Лондона. Перед началом Средиземноморских игр в Кафедральном соборе Таранто архиепископ Чиро Миньеро совершит святую мессу, во время которой крест спортсменов будет установлен в храме, где останется до завершения соревнований. Как пояснил кардинал Хосе Толентино де Мендоса, возглавляющий Ватиканский департамент культуры и образования, этот крест является посланием без слов, утверждая, что каждая жизнь, даже в трудах и страданиях, достойна любви, уважения и признания. На Средиземноморских играх ватиканские спортсмены будут выступать в турнирах по паделу, фехтованию и велоспорту.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного искусствоведа отца Тимоти Вердона «Сон матери. Иконография Успения Пресвятой Девы Марии». В апостольской конституции «Munificentissimus Deus», обнародованной Пием XII 1 ноября 1950 года, среди источников, приведенных в поддержку догмата об Успении Пресвятой Богородицы, есть также священная иконография. С цитатами из священных писаний, которые позволяют нам говорить об объявленной истине, Пий XII рассматривал всю совокупность святоотеческих, богословских, литургических и иконографических свидетельств, а также саму веру народа в качестве общего доказательства истинности откровения Святого Духа. Согласно логике его размышлений, священное искусство было признано в качестве «locus theologicus» на основе трудов отцов и учителей церкви. Впоследствии такой подход был углублен римскими папами Павлом VI, Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Как же искусство церкви иллюстрирует тысячелетнюю веру христиан в Успение Пресвятой Богородицы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить о том, что конец жизни Марии, как и начало, принадлежит не Евангелию, а церковному преданию. Апокрифические тексты христианско-иудейского происхождения, относящиеся ко II веку и распространявшиеся в церкви вплоть до V-VI веков, описывают окончательное земное погружение в сон Пресвятой Девы – «Dormitio Virginis». Эти тексты начинают повествование об этом событии с вещих посещений ангелов и самого Христа. Некоторые из этих сцен изображались художниками, но весьма редко. Когда апостолы возвратились из дальних стран, где они проповедовали, восстанавливается изначальное ядро Пятидесятницы, и Мария снова окружена ближайшими соратниками ее сына. В средневековом искусстве в этой сцене также часто изображается Христос, который берет на руки душу своей матери, представленной в виде младенца. Таким образом создавалось отражение Мадонны с младенцем, где взрослый сын прижимает к себе свою маленькую матерь, а не наоборот. Обычно Успение Пресвятой Богородицы не изображалось без четкого указания того, что будет дальше. Например, в конце Средневековья было принято изображать весь процесс засыпания и следующего за ним апофеоза. Здесь стоит упомянуть монументальный витраж «Дуччо» для собора Сиены, где изображены один над другим сюжеты Успения, принятия на небо и коронации. Также нельзя не отметить огромный резной алтарь Фейта Штосса, шедевр позднеготического стиля, созданный немецким скульптором в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Мариатском костеле в Кракове. От главной сцены внизу, на которой мы видим Марию не на ложе, но стоящей на коленях и засыпающей среди апостолов, взор зрителя поднимается к Христу, который принимает свою Матерь, а затем еще выше, к Пресвятой Троице, которая ее венчает короной. Эти два события, Успение и Коронация, завершают рассказ о жизни Марии, точнее, переносят ее в иное измерение. Они действительно представляют две фазы одного процесса возвышения Матери, эквивалент воскресения сына, а затем его вознесения одесную Отца.

0: Основополагающим событием является телесное принятие на небо Пресвятой Девы, которое, хотя и было определено в догматических терминах только в 1950 году, является частью общего чувства христиан самых первых веков. Апокрифическая история, сохранившаяся в нескольких средневековых версиях, но имеющая древнее происхождение, описывает, как апостолы положили тело Марии в гробницу с плачем и пением песен, полных любви и нежности. Затем внезапный небесный свет окружил их, и упали апостолы на землю, а святое тело было вознесено на небеса ангелами. В иконографии средних веков это событие изображалось в виде круга, символизирующего небо. Круг уже давно был распространен в римском искусстве в сценах, изображающих апофеоз героя. Позже эта форма превратится в концентрические лучи или в яркое сияние, которое, когда Мария еще в пути, связывает ее с царством света, в котором обитает всемогущий Бог. Вспомним, например, об Успении Пресвятой Богородицы работы Тициана в базилике Дей Фрари в Венеции. Средневековое искусство символизировало особую избранность Марии, прежде всего метафорой царственности, поскольку она подсказывала параллель между небесным и земным порядком. Не случайно над входными вратами собора Реймса, церкви, где по древней традиции венчались на царство короли Франции, мы видим коронацию Пресвятой Девы, что как бы узаконивает сакральный характер, предписываемый монарху. Но и вдали от дворов Северной Европы, в свободных итальянских республиках, таких как Флоренция и Сиена, поэзия царственности также обуславливала богородичную иконопись. Самым первым произведением, выполненным для интерьера Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, была мозаика «Коронация Девы» работы Гаддо Гадди. И 130 лет спустя, во время завершения строительства этого храма, сюжетом колоссального витража над алтарем была также «Коронация Богородицы» по рисунку Донателло. Епископ Амадео Лозанский, писатель XII века и ученик святого Бернарда Клервозского, подчеркивает царственность в принятии Марии на небеса. «Святая Дева Мария была принята на небеса», — пишет он, «но ее восхитительное имя сияло по всей земле даже независимо от этого уникального события, и ее бессмертная слава сияла повсюду еще до того, как она была вознесена на небеса. Она обитала в возвышенном дворце святости. Она наслаждалась величайшим изобилием божественных милостей и, ходатайствуя о верующем и жаждущем народе, она просила ниспослать дождь милостей. Она, Мария, которая по богатству благодати превзошла все творения».
1: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!